0: важное слово.
1: Маджанца Ленка Маярец из Минстера.
2: Мой любый Боже, сим тебе засо сводшу в зубива. Мие, каш бы мест на май, вулка курьява быва. Курьява в обсте с каоса шедно дня. В обсте с тамину аджива. В обсте с домяцноше апшечелу. В обсте с читания а интернета. Как можу енош пес курьяву ладач? Как можу тебе засо виджич? Се доцвайше ту? Знаеш ты дештайка за чуча? Я знаю е доквання. Туде не пытну, как собо с моих вочу зуби. А потом седжу ту. А прашам со, как со засо вручу. А туде сама на тем двилую, хач бо доцва хише на мне чака. Але в друем нише на Тимотье писа пау, смыли несвени, так востанье вон тола свене. Przetoż won, co sam zaprycz nie może. Gdyż bo mi swierny wostanie, a na mnie czeka, jak przyjdu za so wróczo, jak muszę przez górjawu Boha znowu wuladać. Mi poma, gdy si za nią wiadomie czas bieru. Na przykład, gdy so prawidłownie modlu, aby kemsi kodzu. Ale też w Biblii czytać, aby kiporu spyłać poma górjawu wodstronić. Можеш си ты, дженца, ведомне часа Бога зач?
1: Набожне слово к дни има дженца на доку о замовитости Сербского евангельского зязка Ленка Маярец.

0: ВВВ. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Давай, познакомимся. Давай, also los, дайшос нас зезнаш. Так сме мы в пете редуни тенцас захопили русойс курец угнуш. Мы же шо висес наш ищи на русойске вокабле допомнеш. Захадну соботу, 6 юния, ё бю народны жин сваунего русойского басникаря а автора Александра Сергеева Пушкина. Вон пваши, ако вэстч, модерные русойские литературы, а велеше 20 жасыш ё УНЕСКО увувауа за 6 юни мязы народны жин русойские рецы. Кутего шпе поглядаме жинца на ситуацию русойские рецы, а ее пшипознаше. Обе стесе пшедовшим вэт цаса пшеврота мэцне змениве. Автор а поведа усчеванья ё Себастьян Иликовский-Винклер.

0: тренируюсь, играю вам на гитаре. И я так буду делать еще много лет.
1: Мое рабочее место, планета Земля. Я люблю свою работу без выходных.
2: Я сам русский рец вукнул в шули, каждый у нас, мы сме мусали 5 лет то вукнуш. На концу не так веле, то и вубава, доколаш. Мы не сме повидали. А рец пшижо вот шпрехен, а ниц вот вокабле вукнуш. То я так. На другом паже мусим гронишь, я сам потом, гаш я сам хопил сербский вукнуш, я сам веле розмил доколаш, те свока су востали вуша, а навопак, гаш я сам разбил в эстниске, я сам могал моє ноя свова вуживаш, доколаш эстниску рец не сам могал, а те люди там не сам могали енжески поедаш, а тогда су земну русски хопили, а то я шва никак. А мимо того, в Советском Звездку я сам некоторые приезжали, конечно, милисты су позвали, аж до 19-го, а живи жасет само. Ядна из Москвы, та я кшива кумню пшиш, мне выглядат, але божко, то не ниц было, а потом и таки конец было за с тем приезжатством. Цо ж я вегин воплодую, мусим грониш.
3: Ми сме укнули, я цим захопива в 7-м літнику, шульцьким літнику, сербські заквадні шули в Буришині. Я сім пішла, акле в 5-м літнику до тієї шули. Там се так живава, аж моє німське, азо старе, собовукники, те су нараз укли в 5-м літнику руш куриш, азо сам запшашува цей нін, ти вукнеш нін до сербщину. А ми сме до акле вот 7-го літника. А ми сме там таку велицну луцницу мели на закладе сербской рыцы. Але те книги нам выпустили, я сам делал то следовать. Там сме на закладе сербской слово, то русскую рыцу чужи, что сам потом была, сам я прецете не лепша была. А я не то еще, доколе я мам мало кожбу русщину навожуваш, буду до обходу в Валенью, а потом я спитам, здравствуйте. А в одном обходе там уже витаю, а се вяселю, а ще на немка там пшижа, а се с ними опята турцовську рец навожуваш, а я се теке пшеци пшаша, я то пшауе, угронені, а се обшаужу потом русски,
4: я. Я, я сам, а кукница, ху русовську рец наукнува, ale ženca na gymnázium je nedajo tu rec ako pobytovanie za kurs, aber také nieco. Ja si myslím, až zájem neho my sme také raz ho mieli francúzsku a vatinskú rec, to naše ukniky tam a zás také trebajú za studium, ale za rusovskú rec ja by groniva nedajo taký zájem. Nen to, per przewrošeniu. Ja si myslím, až my nikotare leta ši mieli, pobytovali rusovskú rec. Ši po let uceli, ale ženca vece nic. Ja by groniva nen to s tým zachopíš, to njama žetnogo smysla, ale to nic njama ceniš s nastajením. Ja si myslím, až to nie taká svetová rec, s ktorý už môžeš vysvýše dalej pšiš.
5: No ja, ja som ucenil dir erst ašan, to groni vet 5. letnika, so musel teka v šuli teka rusku rec nauknuš. A ja som musel teka až to abitur ceniš, Also jetzt muss auch denke da Abitur nicht abschließen, da waren ja warus Geräte. Also haben wir das geschafft nur.
6: To gronje Thorsten Mack, Bernd Pitkunings, Angelika Kurovscena, a Anke Hille Sikertova vetom, kak su nauknuli rusojsku rec. A na ten part, abo pedobnje, mežo mogi specajčneje nimskeje ulicovaš jadno čojenkom. Vet leta živiš naš často živiš a strežašča, šu v pecajčnej cunje pedavali v šulach rusojsku rec. Ved živiš na 601 pešaset, jo bila ruština ved 5. letnika za šikne žiši vinovatošť. Rusojska rec jo bila instrument medze a živove red integrácie do cône oblivovania přes sovětský zviesk, ale šednižin jo bila v NDR lepda gežba k tomu, aby na uknionu rec naložovali.
7: Neskere jo ta zavina v tom, abo pšicena, abo ten zakvar, šo jadno conjento, a som dvojorecne vetros a som jo taký fíbl za rece. A ako sme pen zachopili v šuli tegde ruščinu uknuš a predavaš, som malesne markoval až jo tak bejne blízka naši srbske rece. A to jo se mi spodobalo. No a už aj toho zabierania v šuli jo pen tegde nieco drugego k tomu prišlo. Ako su zachopili tu garnizónu tam v Ochoze Tvariš, gaja su sežili všetci te vahovarje na tých drožkách, ken su z Ochoze do gore viadli, aby ľuži tam nuč nepřišli. To su byli te Ruse. A Gelce, ako sme tekde byli, Narske, na tom, ga se až žincaj šnego pra tých Golcov nejo veľa zminilo, sme tam všetci penčiskali se skolasami a gledali, co te tam cenie. Pen su nás nám kývali, aby bližej prišli. A no jo, pro svouku, kde jsme pen už věžili, co a kak, a pen se nás přosili, aby za nich pepalenc dojse jeli. A ako jsme vzlet přišli, jsou vyni nám všetci te uškovné peneze do ruky svocili. To jsou byli te Ruse. No ja v těch krotkých rozgornách a slovách, kde jsem pen také markoval, to daniš tak, no šeško nejo a doš laške.
5: To je ten Problem der Gesundheit der DDR-Sache, ne? Müssen wir den Zewekrei, russisch Maminario, alle Minister müssen wir nicht mehr bei das, aber nicht der Genießmüll, nicht mehr Znami bei das. Teuer Pontecke, welchen Schöner Konstruktion, aber Tags mit der Sassi Pschernau Knulli, also schicken wir Sassi Saberli, der Groni, ja nicht so mehr zu Gespu, der Russkur jetzt wird Povinja Navajovac, Toga, das schicken wir Sassi Saber. Wem müssen wir ako mal dort schon raus zwischen sowjetskim Sojuzu boli, at ham so abetaut, dass luschen mir so rausgranjasch. Ja, der Pauschek Nevetski so klappowali, alle jetzt mit der Wiese, naja, da jatne ja der Ritz katarsch wutzu pedam, at der Ruhe der Ritz katarsch lusche, srech Moskau, natrosa pedaju.

0: С сербской перспективы ёбу помер к русовской рецы о культуре яден други, ако помер нимские вечене людности в НДР. На немени зверчне спехование сербской культуры в НДР завещтио жинцашне русовские ищи жинца в старых летниках траются симпатия. Притом не гляда се так на советизирование, а пошекне политизирование сербской культуры. Целове собинске чоенья, ако улицую, напшиклад, Эрвин Хануш, не бы пак притом деяли игнорировать.
1: Ну, а тен займ на те рецы, або на рецах зевшим, бы да его пшипедла пшиспомниш, яка сон приватне, так где мимо те рущине, теке энгельчину в закладной шули укну приватне. А тен целове займ за рецы, я пен к тому пшиносовал, аж сум я по уши шули шел на студиум те сорабистики, а то пшерошим сапщине, а рущине. То пентек еще мне ее досегало, а гарсом ее ту гожбу, так где, ако сум захопив живаш, дали укнуш в Русойске, в Москве директне, сум те гожбы уживал, сум пер раз в Москве был на громаду, пшиже там уше лето громаду. Ну, no, а так сум я до тей рущины пшиже. Се ве, аж пен сум, ну, no, сум разгрониш турец мястым, через то пребывание в этой Москве дождере мыгал. Ну, а то су за так дешет сансов в Хошебусу теке умарковали, а пенсуме пишегнули за дольмечевание. Ну, а там сум пен, ну, на дош усоке рунине дольмечевал. Ако я так где тен пресвайнц Зуэцкого звездка с Барлиня, в Хошебузу, в Хошебузском обвозе был, сам с ним пер дню дуце был, а там га се муса южо чошку ту русско и сурец знаш докола жуваци не беши нейски резели. Ну ё, а так я топен дали швопен сам на других пелах, теке ещи пшеважовал. Запшалом я тен захопинг был цело гинакше тегде. Ако сум по студию след пшишел, ја Паученка ми пшосулец не бе могал за стих тегде дош расширенных книг во планас в ДДР. Но ја сум грони добеше нове земи, нимски ото било Нойланд унтам флуг, а в руски реце паднята ја целина. А но ја пен сум с того, теке, но дош обширно урезки пшевожувал, а те су пенсе в Цаснику те где южу везявили. То я запшалом было моё предне живо за стею русойскую рецу. Пенсом на сапски уши шули педавал ту русчину, что шо ми пьяце велике вяселе готовало, доклаж, но я сам там нучи стоял. То я было писано моё живение собу, ниче оно моя сапска рец, але теке та русчина. Тен займ, но я был шако, але не готовим себе нецо предкаш, люже гроне, но я тен займ, то я был шикно нускане, а так далее. Я бы гроне, габе жинца, тем моде люже, тен займ не мили для те музыки, а так далее, пентетеке не бы энгельски вукнули. А, но я пен дали, по этой измене, гайо се вегин веле зминиво. Моя енкел жовка, ја теке дали шва, најпер, а што жасе тего летника, собу, а там су мили теке хешче рушчину. А ту сум прегонјовал, абе то теке дали готовал, докла даше онен то каш со, а ја не вем как луѓе на то гледају. Бжесте рушчине ме не ујоме. А там ме гонен то на Путина менаш, ја теке на того менам как далеко ако мегу, але Путин не е русојска рец. За мне е русојска рец, рец Пушкина або Лев Толстоја.

0: ВВВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Давай, познакомимся. Давай, also los, дайшос нас зезнаш. Так сме мы в пете редуни тенцас захопили русольс курец угнуш. Мы же шо висес наш вишчи на русольске вокабле допомниш. Захадну соботу, 6 юния, ё бео народны жиен сваунего русольского басникаря а автора Александра Сергеева Пушкина. Вен пваши, ако вэстч, модерные русольские литературы, а велеше 2000 жасыш ё УНЕСКО увувауа за 6 юни мязы народны жин русольские рецы. Кутего шпе поглядаме жинца на ситуацию русольские рецы, а ее пшипознаше. Обе стесе пшедовшим вэт цаса пшеврота мэцне змениве. Автор а поведа усчеванья ё Себастьян Иликовский-Винклер.